0: Индия.
1: Енто.
0: Так. Сампис Анячу. Цунзук. Туякана. Это Ингицампи Афачу. Son las voces de nuestra selva.
1: Radio
0: Sucumbiosma Pañaja.
1: Pañaja.

0: Аня.
1: Енто,
0: так. Сам писа Аня чу. Цунзук, куякана, это ингитсам пиафа чу. Son las voces de nuestra selva.
1: Radio
0: Sucumbiosma, Pañaja.
1: Pañaja.